твой голос. Наша антенна. Okay, okay, wait. Вейдь на кастинг радио kiss.fm.